0: волнуйся. Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко выкажет позицию Беларуси по актуальных темах деятельности Содружности Незалежных Держав на посяджении Совета Керовников Украины. Рабочий визит президента у Туркменистан начнется сегодня 8 кастрычника. Усяго у парадок дня встречи лидеров уключено больше за полтора десятки пытанняў. У Беларуси заховывается тенденция повеличения потоку иншаземных громадян, заявили у Министерстве внутренних справ. Для постоянного контроля за миграционной ситуацией органы внутренних справ активно выкористовывают республиканскую систему мониторингу громадской безопасности и специальный чат-бот. У ведомстве подкреслили, что до каждого выявленного правопорушения правоохранники применят принциповые меры реагования аж до выдворения с краины. Колькасць электразарадных станций у столицы на Минщине значно повялічыцца на протягу ближайших 2 гадоў. Компания «Беларуснафта» зробить основный акцент на развитии суперхуткасных комплексов и створении инфраструктуры у спальных районах. Усяго у регионе планируют установить больше за 350 новых зарадных станций разного типа. Мужчинская сборная Беларуси по футболу поднялась на 2 позиции и заняла 94-е место у рейтингу Международной федерации футбола. Наши спортсмены поспехово провели серию матча у Лиги наций, где отримали перемоги над Финляндией и Сан-Марино. У заключенных поединках группового этапа белорусские футболисты сустренутся с соперниками 12 и 15 листопада. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру от +16 по полночному сходе до 25 тепла по полудни. В областных центрах у день чакается. У Витебску 16-18, у Могилеве 19-21, у Гродне 20-22 градуса, у Гомеле 21-23, у Бресте +23-25. У столицы 19-21 тепла без істотных опадков.

0: до спорту.
1: Вітаю з вами Данута Анчелеўска. У бліжэйшых некалькі хвілін аб адметных беларускіх спартсменах. Грудзенская байдарачніца Інна Саўчук сёлета стала чэмпіёнкай краіны на дыстанцыі 200 метра ў байдарцы двойцы на чэмпіянаце Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ. Інна Саўчук – выхаванка мясцовага вучылішча алімпійскага рэзерву горада Масты, а пачынала займацца веславаннем у аграгарадку Дубна. Веславанне ўвогуле цяжкі від спорту, 2 гады звычайна неабходна, каб освоить лодку и веслы, але не усе вытрымливают темп и нагрузки. И пасля гэтага у спорте застаются только лепшие. На засвоение основ веславання и не спотребилось меньше часу. У 8 классе перайшла тренироваться в училище Олимпийского резерву, а учиться у среднюю школу номер 3 Мостов. Выховывал на тренировках и пасля их тренер Леонид Рыутенок. А серьезные нагрузки проходила и отпрацовывала технику под керавництвом специалистов Кирилла и Петра Рудевича. По словам тренеров, Ира на редкость теплая, не глядя на то, что титулованная спортсменка, неотъемные рысы характеру, пристойность и высокая дисциплинованность. И у дождь, и у снег она выходит на тренировки, переживая за девчонок, с которыми тренируется, вельми настойливая, может собраться у тяжкую хвилину, разлаваться на себе и переодолить все перешкоды. Будут слезы, але выконая поставленную задачу, потому что ведая, для чего тренируется.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Молодечна. От чыгуначнага вакзала пройдемся по мясцовым Брадвеі да Цэнтральнай плошчы. І там сустрэнем велічны будынак з калонамі. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Што за будынак такі? Да палаца культуры падобны ці проста палаца? Усё нашмат прасцей, падказвае наш гід, вучоны сакратар Мінскага абласнога краязнаўчага музея Вольга Шылько.
2: Здание на Цэнтральнай плошчы самае главнае, а думаюць па яго знешняму віду, потому што там такое ў стылі класіцызму, з калонамі, з порцікам, гербам, всё як положено, і думаюць, што гэта здание райсполкома. На самом деле, это здание політехнікума Молодечный государственный политехнический колледж. Почему он такое интересное здание имеет? История связана с историей Молодечна, когда он был центром области.
1: И тады вырашили узвести будынок для аблвыканкама. До 1960-го ён был готовы, в той же год в область скасовали.
2: И Молодечской области не стало, а здание это красивое построено, поэтому его было решено отдать учебному заведению. Вот с тех пор, с 60-го года, колледж, тогда это был техникум, существует в таком красивом здании и радуется. А вот чуть-чуть дальше, по Вилинской, там есть здание не менее красивое, но тоже относящееся к администрации города. Это здание уже районного исполнительного комитета. То есть вот таким образом у нас два красивых здания.
1: Приезжайте знаёміцца, магчыма параўноўваць і парада. Глядзіце ўверх на аздабленне будынкаў. Там шмат адметных дэталяў, вельмі прыгожых. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Реклама на радио столица.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: У Мінску зараз плюс 10. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ад плюс 16 па паўночным усходзе да плюс 25 па поўдні. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 16-18, у Магілёве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Брэсце 23-25. У сталіцы плюс 19-21 без істотных ападкаў.
1: Реклама на радио столицы.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: В отдел сервисного обслуживания управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017-389-6503.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: яна здзяйсняе навуковыя адкрыцці і кіруе маштабнымі вытворчасцямі. Яна вучыць дзяцей, лечыць людзей і стварае будучыню. Пры гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам.
2: Реклама на радио столицы.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Великое княство Сла запрашае дзяцей і дарослых у неверагодныя гістарычныя вандроўкі. Ведаеш гісторыю радзімы, пільнуеш Беларусь. Парк Сула Кропкабай.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
2: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Эзотерикум.
1: Ну что, сябры, давайте пора дозорушек. Поглядим, что у нас сегодня будет по их меркованию. А может, это не меркование, может, это новость, докладная карта день. Чому не овены, так становишь месяца не... не, оно несприятное для новых стартов на Волгу. Зверніться на это увагу, засяродьтесь на парадку у справах и бюджете. Не робите поспешных выснов из учорашних подей. Вот так, сябры, поважанные венчики, новый день, новые подеи. Тяльцы, день пройдет ровно, добрый час для спокойного разважания над бягучими справами и невеликого просовывания у перамовок. Приемно, тяльцы. Бизнес сегодня пойдет в гору. Раки, пройдет день в относном спокое, корыстно уличить формальности, обмерковать потребные детали и адаптацию до измен. Вот так дивосно. Алеш для львов, дьяволов и скорпионов. Зорки кажут, что вам свежий практичный погляд поможет легко справиться со стандартной рутиной, оформлять свои идеи у докладные последовательные кроки. Шали, не перегружайте расклад, а мяжуйте коло зносин самыми необходимыми деталями и выявите умеренность в марнованиях. Стральцы и водолеи, для вас так само агульные парады. Звертайте увагу на новую информацию або выпадковые подказки звонку. Яны могут подшторгнуть до корыстных измен. Козероги, ваша природная практичность, скрупулезность и опора на минулый досвид да помогут не сбиться с докладного шляху. Вот так. Упартые козероги, вядома. Ну и рыбы. Отчувальность и перебордовость да помогут позбегнуть рызыковых сделок. Утрымлівайце увагу на карыснай зваротнай сувязі ад суразмоўцаў. Ну, рыбы, вам сёння трэба аб'яднацца з кімсьці альцамі, так? У іх так сама пра перамовы былі парады ад зорачак. Сябры, ну, мы з вамі рухаемся наперад. Яна прыйдзе да нас, памочніца Ванеса, ніводнае слова не скажа, але ж зробе бездакорных сваю працу, раскруце святочны калаўрот, даведаемся, што сёння будзем адзначаць і рок-падзею гэтага дня таксама. Адзначым добрай музыкай. Ну, а калі ўжо такая размова пра добрую музыку пайшла, іншая ў нас і нема на хвалі радыёсталіцы. Далей Вінс Нейл, так композиция Can't Have You Cake.
2: Радио Столица.

0: Реклама на радио столицы. Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: Бердянску плюс 16-18, у Могилеве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Бресті 23-25. У столиці плюс 19-21, без істотних опадкаў.
1: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко накіраваўся з рабочым візітам у Туркменістан, паведамляе тэлеграм-канал «Пол першага». Беларускі лідар прыме ўдзел у пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД, выкажа пазіцыю Беларусі па актуальных тэмах дзейнасці садружнасці. Усяго ў парадак дня сустрэчы лідараў уключаны паўтара дзясяткі пытанняў. Молодежный форум союзной державы «Память, выбор, отказность» открылся в музее Славы Могилевщины. Молодые депутаты, парламентарии, историки и громадские деятели обмеркуют формы и методы захования историчной памяти, распрацуют отдельные подходы до обороны историчной правды. Программа форума различена на два дня. Пройдут пленарные посиджения и тематичные секции на базе Могилевского державного университета. Так само запланованы открытые лекции и экскурсии. Столичная дзяржаўтаінспекцыя праводзіць комплексныя мерапрыемства, накіраваныя на спыненне грубых парушэнняў правіл дарожнага руху. Асаблівая ўвага вадзіцелям у стане алкагольнага ап'янення. Каментарый намесніка начальніка аддзела дзяржаўтаінспекцыі Савецкага раённага ўпраўлення ўнутраных спраў Сергея Курловіча.
2: Накануне в Советском районе выявлено несколько таких фактов. На улице Леонида Беды остановлен автомобиль Volkswagen под управлением 54-летнего мичанина. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено около 2 промилле алкоголя. Также на улице Леонида Беды остановлен автомобиль Бьювик, двигавшийся по дворовой территории дома номер 13, за рулем которого находился 49-летний мичанин в нетрезвом состоянии. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено около 2 промилле алкоголя. Водители отстранены от управление транспортными средствами, их автомобили доставлены на охраняемую стоянку. В отношении нарушителей составлены административные материалы. Напоминаем, что за участие в дорожном движении в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, а в случае повторного совершения такого нарушения водители могут быть привлечены к уголовной.
1: У Минску зараз +18.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

Ты у дорозе, радио столица побач. Слухай, любимая. Автомобили и байки рок-зорок. Легенды дорог и свобода у кожным обороте руховика. Едем разом на рок-колах. Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20. Будинки, легенды, з'явы, краявиды. Нестандартно и незабывно. Вандруем по Беларуси. З радио столица у проекте «Геолокация». Кожный будний день у 14.50. Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная и добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Молодечна. От чыгуначнага вакзала пройдемся по мясцовым Брадвеі да Цэнтральнай плошчы. І там сустрэнем велічны будынак з калонамі. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Што за будынак такі? Да палаца культуры падобны ці проста палаца? Усё нашмат прасцей, падказвае наш гід, вучоны сакратар Мінскага абласнога краязнаўчага музея Вольга Шылько.
2: Здание на Цэнтральнай плошчы самае главнае, а думаюць па яго знешняму віду, потому што там такое ў стылі класіцызму з калонамі, з порцікам, гербам, всё як положено, і думаюць, што гэта здание райсполкома. Но на самом деле это здание політехнікума Молодечный государственный политехнический колледж. Почему он такое интересное здание имеет? История связана с историей Молодечна, когда он был центром области.
1: И тогда вы решили узвести будинок для облвыканкама. До 1960-го он был готовый. В тот же год в область скасовали.
2: И Молодечской области не стало, а здание это красивое построено, поэтому его было решено отдать учебному заведению. Вот с тех пор, с 60-го года, колледж, тогда это был техникум, существует в таком красивом здании и радуется. А вот чуть-чуть дальше, по Вилинской, там есть здание не менее красивое, но тоже относящееся к администрации города. Это здание уже районного исполнительного комитета. То есть вот таким образом у нас два красивых здания.
1: Приезжайте знайомиться, магчыма параўноўваць і парада. Глядзіце ўверх на аздабленне будынкаў. Там шмат адметных дэталяў, вельмі прыгожых. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. Айчыны цэнтр беспілотных тэхналогій створаны ў Беларусі. Ён аб'ядноўвае кампетэнцыі ў галіне машыннага навучання і інтэлектуальных сістэм кіравання беспілотнай і рабатызаванай грамадзянскай тэхнікай. А як гэта працуе на практыцы і наколькі актуальна сёння, пагаворым з кампаніяй-распрацоўшчыкам. У нас у гасцях начальнік цэнтра беспілотных тэхналогій Indef Solutions Юлія Міхасева і начальнік аддзела распрацоўкі Кірыл Якоўчык. Вітаю.
2: Добрый день.
1: Першым вашым праектам стала сістэма беспілотнага кіравання для гіганцкага самасвала БелАЗ. Гэтую распрацоўку вы прэзентавалі на міжнароднай прамысловай выставе і на прам Беларусь. Чаму менавіта самасвала пачалі і для чаго навогуле патрэбна тэхніка беспілотная грамадзянская?
2: Карьерный самосвал работает в очень сложных условиях. Это пыль, вибрации, экстремальные температуры. Плюс водитель много часов выполняет одни и те же операции. Ну и поэтому возникла идея, почему бы не сделать систему, которая будет выполнять всю эту работу, но при этом человек останется в контуре управления. Ну, так и появился проект по беспилотному управлению для БелАЗа. Здесь беспилотные технологии нужны прежде всего для обеспечения безопасности и эффективности работ. Там, где человеку находиться опасно или где работа связана с высокой монотонностью, часть задач может на себя взять автоматика. Техника может работать более стабильно, без усталости и потерь внимания. Поэтому для нас беспилотные технологии – это инструмент, который в первую очередь помогает решать вполне конкретные производственные задачи.
1: У матэрыялах іншых СМІ вы не раз азначалі, што вось гэтае беспілотнае кіраванне гэта не пад адзін праект створана. У якіх яшчэ сферах, галінах плануеце выкарыстоўваць беспілотныя тэхналогіі?
2: Но мы изначально рассматриваем наш опыт и приобретенные компетенции шире, чем просто карьерная техника. Сегодня мы видим вполне возможность применения данных решений в грузовой логистике, в городском транспорте, в сельском хозяйстве. Но здесь надо понимать другое. Мы считаем, что не любую технику нужно делать беспилотной. Сначала нужно понять, какую задачу мы должны решить. Если работа опасная и предприятие сталкивается с нехваткой специалистов, это уже серьезный аргумент в пользу автоматизации процессов. А дальше уже необходимо оценивать конкретный процесс, насколько технология повысит безопасность, насколько она может сделать работу стабильнее и будет ли какой-либо экономический эффект. То есть начинать надо не с технологии, а с конкретной задачи предприятия.
1: А у чем перевага беспилотного кирования? На прикладе каких краин тут ориентуетесь?
3: Если говорить коротко, то преимущество – это безопасность, стабильность работы и эффективность. Человек может устать, отвлечься, потерять концентрацию. Автоматизированная система работает по заданному алгоритму и не зависит от этих факторов. Кроме того, система может выбирать оптимальные маршруты или режимы движения. Это позволяет эффективнее использовать и топливо, и ресурс самой техники. Конечно, мы изучаем мировой опыт. Например, в Австралии беспилотные карьерные самосвалы уже много лет используются в промышленности. Китай активно развивает автономные решения для портов и логистических центров. Но наша задача не в том, чтобы просто повторить зарубежный опыт. Нам нужно создать свое решение, которое работает в наших условиях, с учетом климата, зимних температур, снега, инфраструктуры и особенностей конкретного предприятия.
1: И любые решения потребуют, конечно же, строгой проверки и тестирования, например, беспилотные пассажирские перевозки и автономные фуры. Как тут идут проверки и какие факторы риски существуют?
3: Да, безопасность здесь действительно ключевой вопрос. Поэтому беспилотную систему нельзя просто так установить на машину и сразу выпустить ее на дорогу. Сначала система проходит виртуальное тестирование в симуляторах, где можно предусмотреть все штатные и нештатные ситуации. После этого идут испытания уже на закрытой территории и только после этого на реальных условиях. Еще один важный принцип – это резервирование. Система получает информацию не с одного источника, а из нескольких. Например, с камер, лидаров, радаров. Эти данные сопоставляются между собой, и если возникает какая-то неисправность, то система анализирует эту ситуацию и принимает какое-то решение или приходит в безопасный режим. Еще один важный момент – это оператор остается в системе. При необходимости он может вмешаться в управление. Поэтому мы говорим не о том, что человек полностью исчезает из процесса, он просто меняет свою роль.
1: Вось, дарэчы, гэта вельмі важны фактар. Вы да эфіру расказвалі, што тымі ж сістэмай беспілотнага кіравання самазвалам адзін чалавек можа кіраваць адразу некалькімі самазваламі, таму што яму не патрэбна сачыць за канкрэтнай тэхнікай, за канкрэтнай машынай. Ці заменяць такія сістэмы чалавека? Ці трэба баяцца за тое, што вадзіцелі страцяць сваё месца працы?
2: Ну, технологии в первую очередь меняют работу человека, а не убирают ее. Поэтому даже на примере БелАЗа можно рассмотреть, вместо того, чтобы находиться в много часов в пыльной, шумной и вибрирующей кабине, водитель может просто работать оператором. Он находится в комфортных условиях, в диспетчерском пункте и контролирует технику уже дистанционно. Причем, да, один оператор может контролировать как минимум 5 машин.
1: Угу.
2: То есть технология, по сути, она забирает на себя рутинную и потенциально опасную часть работы, а человеку остается только контроль и принятие решений, и работа с уже более сложными какими-то задачами. Поэтому вместе с развитием беспилотных технологий будет расти потребность в тех специалистах, которые могут этими системами управлять, контролировать их и развивать их дальше.
1: Дзякую вялікі за размову, і я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях былі начальнік Цэнтра беспілотных тэхналогій INTEF Solutions Юлія Міхасёва і начальнік аддзела распрацоўкі Кірыл Якоўчык. Яўгенія Любіна таксама была з вамі. Да сустрэчы.
0: Радыё Сталіца. Рухаемся разам.
4: Тысяча чертей! Разрази меня, дрон! Якорь тебе в глотку!
5: Жена твоя каракатица!
4: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
5: А чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом у Туркменистан, где принял удел у посяджения Совета керовников держав СНД. Лидеры обмеркуют взаимодействие в рамках Содружности независимых держав. Наш президент в своем выступлении на посяджении выкажет позицию белорусского будку по актуальных темах деятельности СНД, а так само о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Зварочный робот-маніпулятор распрацавали у Держвоенпраме. Система автоматично сканируя поверхню и забеспечивая якость шва при любых отхилениях геометрии деталей. Головная инновация – оптичная лазерная система, якая дозволяет хутко сканировать выраб, створить его личбового двойника и программировать процесс зварки без традиционного пульта навучання. Мінская «Динамо» сьогодні проведе заключный матч 3-й домашней серии регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Соперника у белорусов станет СКА с Санкт-Петербурга. Зараз «Динамо» займает 8-е место у таблицы заходней конференции, СКА – 5-е. Рух на Довгиновском тракте изменить за работу по замене асфальтобетонного покрытия. Мера будет действовать с боку улицы Буцлавской у направку Баграмяна сегодня с 6 вечера до 3 ночи понеделка. Дежурная инспекция рекомендует уличивать эту информацию при выборе маршрута. У Минску зараз 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут дожди, днем махчим и навальницы. Ветер моцный, порывистый. Температура поветра на протягу суток от плюс 10 до плюс 16. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебской и Гродни 11-13, у Бресте-Могилеве 13-15, у Гомеле 14-16, у столицы 11-13, в облачно с прояснениями часом дождь.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хой!»
1: С тобой у дороги радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Радио столица. Слухай, любимая.

0: Навигатор на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры мои, наша первая година эфира скончилась, як слоик квашеной капусты, хутка, але с последовным смаком мы не спыняемся, не переключаемся, бо без нас ваш эфир будет пресный, як капуста без соли, як звычайно, сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко знаходится с рабочим визитом у Туркменистане. Президент прямо удел у посяджении Совета керовников державы СНД. Лидеры обмеркуют пытания социального развития, якости життя, транспорту, супрацовництва у правоохранительной сферы и захования исторической памяти. Суместные антитеррористичные обучения СНД и ШАС позволяют отпрацовать взаимодействие специальных подразделений у разных краин и повысить их готовность до деяния у реальных умовах. Об этом после завершения силовой фазы антитеррористичного обучения Евразия антитеррор заявил первый наместник старшини Комитета Держбезпеки Беларуси Сергей Тирабов. Он отзначил, что удел шести краин у суместной отпрацовки задач не означает створение нового военного блока, а накировано на практичное узмоцнение уже існуючих механізмаў узаємадзеяння. Грамадзянка Беларусі атрымала цяжкія раненні ў выніку атакі беспілотніка ў Брянскай вобласці. Падрабязнасці трагедыі раскрыў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Руслан Варанкоў.
2: В связи с полученными тяжелыми ранениями ей потребовалось хирургическое вмешательство, включающее ампутацию конечности. В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Дипломаты посольства Беларуси в России и отделение посольства в Смоленске оказывают необходимое содействие, а также находятся в контакте с местными властями и медучреждениями. С сожалением вынуждены констатировать, что подобные трагические инциденты продолжаются. Министерство иностранных дел Беларуси ранее предупреждало о повышенной опасности и рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок в данную местность. Однако эти предупреждения не возымели должного действия. Сегодняшнее происшествие подтверждает актуальность рекомендаций. Совершенные деяния носят антигуманный характер. Усматриваем в нем попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть координированных действий, направленных на вовлечение Беларуси в конфликт.
1: У Мінску зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, 9 кастрычника в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут дожди, днем махчимы навальницы. Ветер моцный, порывистый, температура поветра на протягу суток от плюс 10 до плюс 16. У областных центрах у день чекается. У Витебска и Гродни 11-13, у Бресте и Могилеве 13-15, у Гомеле 14-16, у столицы на протягу суток 11-13, часом дождь.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Это моя семья.
5: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
4: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 39 хвилин, день квашеной капусты. Зараз зазерну у драйв-чат. Что вы там нам написали? Може, сам Бон Джови долучился и написал. Починаем читать. Сегодня покуль что без Бон Джови, а лишь усе наши слухачи на месте. Першим пишет Василь и досылает свой могутный верш. Каже: добрая закуска, квашена капустка. Так оно и есть, так тримать. Питер Гриффин долучается, каже, такое нам подобается, нам так само. Ну и он же протягивает марафон вершов. С духмяной бульбой, за леем калядным, яна на столе, як частунок повабный. У кожной хати, где пануе лад, квашеной капусте кожный белорус заусёды рад. Я сгоден с вами, так оно и есть. Дякую за верши. Верши это заусёды вельми и вельми приемно. Пишите еще, усё огучим. Мальвина написала, усім привитание. Вот сегодня мой день. Вельми люблю квашеную капусту и смачно я ее готую. Ну и пошли фотосдымки у чат. Кто на что сподобился, розная капуста нам долетела. Дякую, сябры, дякую за ваши комменты. Кубе привитание так само. Усім, кто в чате, привитание. Гринвик вам особистое. Дякую за гумор. Так, ну и за капусту, конечно. Моя бабуля квасила капусту у великой бочцы. Я допомагал ей таучи ногами. Это был самый веселый заняток у моим дятинстве. Вот это круто мне нагадало той самый кинофильм с, не памятаю, Адриано. Так, Адриано Челентано, вот подказывает мне Даша, наш гукорежиссер. Там вот они так само таукли. Я не думал навод, что могут так робить и с капустой. Может, надышел час поспробовать. Як вашу капусту кожную осень? Это моя традиция. Додаю журавины и потом ем яе с бульбой. Аж захотелось и мне покаштовать. Можете досылать фотосдымки. Я не любил квашеную капусту в дятинстве. Теперь люблю вельми. Смаки меняются. И это добро. Написал наш слухач. Дякую вам за комменты. И, конечно, сгоден, смаки меняются. Густо так само. Усё гэта можа змяніцца. Галоўнае, не змяняйце хвалю. Заставайцеся з намі. На сталіцы рухаемся.

0: радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19:01. Что погрожает организаторам коррупционной схемы в Гродинской области и как аферисты выкористовывают поштовые отправления в своих метах. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Беларуска отримала тяжкие ранения в вынику атаки беспилотника у Брянской области. Пресс-секретарь Министерства замежных справ Руслан Воронков удокладнил, что за отриманных тяжких ранений у женщины спотребилася ампутация конечностей. Инцидент отбылся подчас атаки грузового автомобиля белорусской транспортной компании. Медицинская допомога оказывается потерпелой у полном объеме. Громадян черговый раз закликают устрематься от поездок у зону боевых деяний. Системную деловую коррупцию паливно-энергетичной сферы выявили у Гродинской области. Комментарий начальника управления по борьбе с экономичными злочинствами Гродинщины Юрия Грушевского.
2: 60-летний заместитель директора филиала предприятия на системной основе получал взятки от представителя коммерческой структуры. Вознаграждения предназначались за лоббирование подрядчика при проведении ремонтных работ. С января 2024 по октябрь 2026 года фигурант незаконно обогатился на сумму свыше 70 тысяч рублей. При получении очередной взятки он был задержан при силовой поддержке бойцов ОМОН. За получение взятки в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы. Работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в ключевых отраслях экономики находится на особом контроле и будет продолжена.
1: Мужчину заключили под варту у Брестской области за домагание дошкольницы. Здарение отбылося у одним из районов. Мужчина гостявал у семьи знакомых, которые выховывают 11-годовую дочку. Коли батьков не было побач, фигурант подошел до девчонки и супроти ее воли докранулся до тела. Потерпелая не могла за узросту, узровню психичного и физичного развития оказать сопротивление дорослому человеку. Про час девчонка рассказала об инциденте батькам, распочата криминальная справа. Мінчанін вылів гарачы чай на работніцу ресторана хуткага абслугоўвання за доўгага чакання. 18-гадовая дзяўчына атрымала тэрмічны апёк. Аб інцыдэнце праваахоўнікам паведамілі з бальніцы. Асобу мужчыны ўстанавілі, ім аказаўся 41-гадовы дырэктар сталічнай фірмы. Узбуджана крымінальная справа за хуліганства. Аферисты начали працавать про спошту. У домашнюю скриню кладут письмо с небыто поведомлением от податковых органов. Оно выглядит правдоподобно на официальном бланку с гербом и подписами. Раз несколько дней приходит письмо и на электронную пошту с этим же поведомлением и с посылкой на сайт. Она ведет на копию официального сервиса. Как только ахвяра уводит логин и пароль, доступ до данных оказывается у руках аферистов. Правоохранники закликают самостоятельно проверять любые письма.
3: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Пасяджэнне Савета кіраўнікоў дзяржавы СНД пройдзе заўтра ў Туркменістане. Удзел прыме Александр Лукашэнка. На саміце плануецца абмеркаваць і прыняць заяву ў сувязі з 35-годзем утварэння садружнасці незалежных дзяржаў. У праекце парадку дня пасяджэння таксама пытанне правядзення перапісаў насельніцтва ў 2030-м, развіцці супрацоўніцтва ў сферы гарантавання бяспекі і гуманітарнага супрацоўніцтва. Национальный банк выпустил оборачение золотую инвестмонету «Славянка» номиналом 100 рублей. Ее масса 15,5 граммов. На реверсе монеты – рельефный портрет девчины с детем на руках. По боках – две райские птушки. Монеты являются законным платежным сродком. С початку года у Минска после капитального ремонта увели в эксплуатацию 134 жилые дамы. Зараз началась подрыхтовка до наступного сезона. Вызначенный пролик домов ведется активная праца над проектной документацией. Особливую увагу плануют надать домам, обсталяванным газовыми водонагравальниками. При наявности техничных махчимостей их демонтуют, а у домах установить системы централизованного гарачего водозабеспечения. Прем'єра національного анімаційного фільму «Ваучок» відбулася сьогодні. Картина створена на кіностудії «Беларусьфільм» режисерами Аліною Туровою і Іриною Тарасовою. Фільм допомагає дітям познавати світ і знайомити маленьких глядачів з важливими правилами соціальних поводин. По данных Белгидромета, 9 кастрычника в Беларуси чекается воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут дожди, днем махчимы навальницы. Ветер мощный, порывистый. Температура по ветру на протягу суток от плюс 10 до плюс 16. У областных центрах у день чекается. У Витебской и Гродни 11-13, у Бресте и Могилеве 13-15, у Гомеле 14-16, у столицы на протягу суток 11-13, часом дождь.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом у Туркменистане. Завтра белорусский лидер прийме удел у посяджении Совета керовников державы СНД. Президент у своем выступлении выкажет позицию белорусского боку по актуальных темах деятельности организации, а так само о потенциале и дальнейших перспективах международного объединения. Проверка боеготовности узброєних сил протягивается у одной из артиллерийских бригад, повідомили у Министерстве обороны. В учениях принимают удел у тим ліку военные обязанные, призванные запасом. Бригада отпрацовывая боротьбу с полевой артиллерией с постоянной изменой огневых позиций. При организации маневра уличивался в опыт сучасных узброєних конфликтов. У стабилизационный фонд Брестской области на межсезонный период планируют закласти больше за 3000 тонн зимовых сортов яблока. По данных на початок года, у полнево-заходнем регионе, у сельскохозяйственных организациях и фермерских господарках яблоневые сады займали больше за 4000 гектаров. Основные вытворцы сконцентрованы у Брестском, Драгичинском, Жабинковском, Ивановском и Столинском районах. У Минску з'явится 50 контейнеров для сбора одежды и обутку, повідомили у держустанови оператор другасных материальных ресурсов. Собранный текстиль отправить на сортование, а затем на повторное використання ці доброчинность. Большую частку новых объектов разместить у Московским и Фрунзенским районах столицы. По данных Белгидромета, 9 кастрычника в Беларуси чекается воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут дожди, днем махчимы навальницы. Ветер моцный, порывистый. Температура поветра на протягу суток от плюс 10 до плюс 16. У областных центрах удень чекается. У Витебской Гродни 11-13, у Бресте и Могилеве 13-15, у Гомеле 14-16, у столицы на протягу суток 11-13, часом дождь.
2: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. Айчыны цэнтр беспілотных тэхналогій створаны ў Беларусі. Ён аб'ядноўвае кампетэнцыі ў галіне машыннага навучання і інтэлектуальных сістэм кіравання беспілотнай і рабатызаванай грамадзянскай тэхнікай. А як гэта працуе на практыцы і наколькі актуальна сёння, пагаворым з кампаніяй-распрацоўшчыкам. У нас у гасцях начальнік цэнтра беспілотных тэхналогій Indev Solutions Юлія Міхасёва і начальнік аддзела распрацоўкі Кірыл Якоўчык. Вітаю.
2: Добрый день.
1: Першым вашым праектам стала сістэма беспілотнага кіравання для гіганцкага самасвала БелАЗ. Гэтую распрацоўку вы прэзентавалі на міжнароднай прамысловай выставе і на прам Беларусь. Чаму менавіта самасвала пачалі і для чаго навогуле патрэбна тэхніка беспілотная грамадзянская?
2: Ну, карьерный самосвал работает в очень сложных условиях. Это пыль, вибрации, экстремальные температуры. Плюс водитель много часов выполняет одни и те же операции. Ну и поэтому возникла идея, почему бы не сделать систему, которая будет выполнять всю эту работу, но при этом человек останется в контуре управления. Ну, так и появился проект по беспилотному управлению для БелАЗа. Здесь беспилотные технологии нужны прежде всего для обеспечения безопасности и эффективности работы. Там, где человеку находиться опасно или где работа связана с высокой монотонностью, часть задач может на себя взять автоматика. Техника может работать более стабильно, без усталости и потерь внимания. Поэтому для нас беспилотные технологии – это инструмент, который в первую очередь помогает решать вполне конкретные производственные задачи.
1: У матэрыялах іншых СМІ вы не раз азначалі, што вось гэтае беспілотнае кіраванне гэта не пад адзін праект створана. У якіх яшчэ сферах, галінах плануеце выкарыстоўваць беспілотныя тэхналогіі?
2: Но мы изначально рассматриваем наш опыт и приобретенные компетенции шире, чем просто карьерная техника. Сегодня мы видим вполне возможность применения данных решений в грузовой логистике, в городском транспорте, в сельском хозяйстве. Но здесь надо понимать другое. Мы считаем, что не любую технику нужно делать беспилотной. Сначала нужно понять, какую задачу мы должны решить. Если работа опасная и предприятие сталкивается с нехваткой специалистов, это уже серьезный аргумент в пользу автоматизации процессов. А дальше уже необходимо оценивать конкретный процесс, насколько технология повысит безопасность, насколько она может сделать работу стабильнее и будет ли какой-либо экономический эффект. То есть начинать надо не с технологии, а с конкретной задачи предприятия.
1: А у чем перевага беспилотного кирования? На приклады каких краин тут ориентуетесь?
3: Если говорить коротко, то преимущество – это безопасность, стабильность работы и эффективность. Человек может устать, отвлечься, потерять концентрацию. Автоматизированная система работает по заданному алгоритму и не зависит от этих факторов. Кроме того, система может выбирать оптимальные маршруты или режимы движения. Это позволяет эффективнее использовать и топливо, и ресурс самой техники. Конечно, мы изучаем мировой опыт. Например, в Австралии беспилотные карьерные самосвалы уже много лет используются в промышленности. Китай активно развивает автономные решения для портов и логистических центров. Но наша задача не в том, чтобы просто повторить зарубежный опыт. Нам нужно создать свое решение, которое работает в наших условиях с учетом климата, зимних температур, снега, инфраструктуры и особенностей конкретного предприятия.
1: И любые решения потребуют, конечно же, строгой проверки и тестирования, например, беспилотные пассажирские провозки и автономные фуры. Как тут идут проверки и какие факторы риски существуют?
3: Да, безопасность здесь действительно ключевой вопрос. Поэтому беспилотную систему нельзя просто так установить на машину и сразу выпустить ее на дорогу. Сначала система проходит виртуальное тестирование в симуляторах, где можно предусмотреть все штатные и нештатные ситуации. После этого идут испытания уже на закрытой территории и только после этого на реальных условиях. Еще один важный принцип – это резервирование. Система получает информацию не с одного источника, а из нескольких. Например, с камер, лидаров, радаров. Эти данные сопоставляются между собой, и если возникает какая-то неисправность, то система анализирует эту ситуацию и принимает какое-то решение или приходит в безопасный режим. Еще один важный момент – это оператор остается в системе. При необходимости он может вмешаться в управление. Поэтому мы говорим не о том, что человек полный,

0: пыльной, шумной и вибрирующей кабине, водитель может просто работать оператором. Он находится в комфортных условиях, в диспетчерском пункте и контролирует технику уже дистанционно. Причем, да, один оператор может контролировать как минимум 5 машин.
1: Угу.
0: То есть технология, по сути, она забирает на себя рутинную и потенциально опасную часть работы, а человеку остается только контроль и принятие решений, и работа с уже более сложными какими-то задачами. Поэтому вместе с развитием беспилотных технологий будет расти потребность в тех специалистах, которые могут этими системами управлять, контролировать их и развивать их дальше.
1: Дякую вялікі за размову, і я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях былі начальнік Цэнтра беспілотных технологій Intef Solutions Юлія Міхасёва і начальнік аддзела распрацоўкі Кірыл Якоўчык. Евгенія Любіна таксама была з вамі. Да сустрэчы.
2: Сталічны госць.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
0: Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Яму больш за 500 гадзяў, і кажуць, гэта самы стары з дзеючых гадзіннік у Еўропе. Нішто сабе. Знаходзіцца, дарэчы, у адной з самых папулярных турыстычных славутасцей – кафедральным саборы святога Францыска Ксаверыя, ці, як яго называюць у народзе, фарным касцёле. А паехалі ў Гродна. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Касцёл узвялі ў 18 стагоддзі, у 1705 яго асвяцілі. Яшчэ не было ўнутранага аздаблення, але ёсць сведчанні на богаслужэнні. Прысвечаным асвячэнню храма прысутнічаў Пётр I, расказвае экскурсавод Вольга Жвірко.
2: Храм действительно еще приобретал внутреннее убранство на протяжении нескольких десятилетий. В 30-х годах появится, если быть точным, в 37-м году появится вот этот вот прекрасный главный алтарь, созданный мастером из Решельяном Шмидтом, человеком, который работал с 6 мастерами, помощниками со своими учениками. И действительно, это уникальный алтарь, который привлекает чаще всего ради него приезжают, да, взглянуть на вот этот вот лес целый из скульптур.
1: Оздобление и оформление интерьера протягивалось еще певный час до сярэдзіны 1750-х-60-х дакладна, а пасля змяніўся некаторым чынам і вонкавы выгляд касцёла.
2: Былі пристроены вот эти вот высокія башні. І на башнях постепенно появляецца со временем часы. Вот эти часы, которые вы видите перед собой, с полным правом можно назвать самыми старыми действующими часами в Европе. Появились они здесь тогда, когда город получает Магдебургское право. Это 1490 год. Изначально были на ратуше. Потом, когда ратуша деревянная сгорела, со временем иезуиты перенесли ее сюда, вот на башню. И известно, что они то работали, то не работали. В 80-х годах, в конце 80-х годов 20-го века происходило восстановление этих часов.
1: Приехали майстры из Ленинграда, провели доследование. Высветлилось, гэты гадзіннік датуется концом 15-го стагоддзя.
2: То есть, по сути, есть только в Лондоне еще часы такого же периода, но они не функционируют. Наши работают. Каждые двое суток приходит мастер, специально там их подкручивает. И, в общем-то, бой часов здесь есть. Так что уникальный на самом деле механизм, да, уникальное творение.
1: Дарэчы, старадаўні гадзіннікавы механізм знаходзіцца ў вежы касцёльнай званіцы на вышыні больш за 35 метраў. Гэта ўзровень 10-павярховага дома. Вядзе да гадзінніка вузкая вінтавая лесвіца. Каб пабываць тут, трэба двойчы пераадолець 132 прыступкі. Яшчэ тое выпрабаванне, асабліва для тых, хто з вышынёй на «вы». Да і зямлі, што называецца гадзіннік, вельмі прывабны. Так што будзеце ў Гродні, збочце ці прама схадзіце да фарнага касцёла і палюбуйцеся старажытнай гадзіннікавай прыгажосцю родам з 15-го стагоддзя. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радіо «Сталіца».